Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 22. Возможен небольшой дождь, ветер восточный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Прошедший победный матч с «Динамо» из Владивостока стал юбилейным для главного тренера брянского футбольного клуба «Динамо» Андрея Кончельскиса, который провел свою 50-ю игру в нашей команде. Напомню, в матче третьего тура второй лиги дивизиона группы «Золото» в Владивостоке наши парни одолели хозяев со счетом 2-1. Брянские футболисты уже на первой минуте распаковали ворота соперников, быстрый мяч закатил Богдан Цыбров, а упрочил победу в добавленное время на 94-й минуте Даниил Коноплев. Главный тренер брянского «Динамо» в свою очередь заявил, что победа была очень важной в психологическом плане. Рассказывая об этом, экс-звезда Манчестер Юнайтед сравнил случившиеся ситуации, когда в свое время манкунианцы проиграли со счетом 0-4 Барселоне, но в следующем матче с Астон Виллой собрались и победили со счетом 2-1. В следующем туре 7 августа брянская «Динамо» на своем поле примет новосибирскую «Сибирь». Брянские легкоатлеты успешно выступили на соревнованиях в столице. В московских Лужниках состоялся чемпионат России по эстафетному бегу. В рамках состязаний брянские легкоатлетки завоевали 2 золотые и 2 бронзовые медали. Первое место эстафеты 4 по 100 метров с барьерами принесла женская сборная. Также золото в смешанной эстафете у девушек 100, 200, 400, 800 метров. Кроме того, брянские бегуни завоевали бронзу в эстафете 4 по 800 метров, а также бронзу в эстафете 4 по 200 метров. Добавлю, Полина Лебедева и Вероника Першукевич выполнили нормативы мастера спорта России. В Брянской области состоялся региональный этап семейной зарницы. Участниками игры стали лучшие семьи области, которые выделились на муниципальных этапах. Семейным командам предстояло проявить навыки в огневой подготовке, пилотировании беспилотного воздушного судна, оказании первой помощи и работе с топографическими системами. В результате подведения итогов первое место заняла команда «Заря» из Климовского района. На втором месте оказалась выгонческая команда «Искателей приключений». На третьем месте семья Гавричковых, которая представляла Унический район. Победители примут участие в финале семейной зарницы, который пройдет в Волгограде в сентябре. Брянские спортсмены приняли участие в экстремальной гонке в Беларуси. Популярная полоса с препятствиями трасса Е95 объединила более 200 участников из Беларуси и России. Честь брянщины отстаивала сборная команды Дворца единоборств имени Артема Осипенко в составе 4 спортсменов. Им удалось преодолеть трудную трассу по пересеченной болотистой местности, проявив волю к победе. Организаторы отмечают, участие в таких соревнованиях укрепляет дружеские связи между спортсменами двух стран и популяризирует здоровый образ жизни. Брянцы показали достойный результат и получили заряд положительных эмоций. В Дубровском районе прошли соревнования по пляжному волейболу. На площадке возле озера собрались любители активного отдыха. Соревнования проводились среди мужских и женских команд. 16 любителей волейбола выявляли сильнейших. Спортивный праздник подарил участникам много ярких эмоций. В Клетне готовится к открытию новая спортивная площадка. Она примыкает к стадиону, что удобно для совмещения различных видов физических нагрузок. На специальном пенополиуретановом покрытии установили тренажеры, комплексы для упражнений по общей физподготовке, а также стол для тенниса, турник с брусьями и стенд с информацией о работе спортивной площадки. Все оборудование передано Клетнянскому району в рамках проекта «Поколение спортмастер». Открытие новой спортивной территории позволит юным спортсменам дополнительно тренироваться и поддерживать себя в хорошей физической форме. Возможность заниматься получат и жители окрестных жилых микрорайонов. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.
3: Свет, тень, что-то случилось там, где...

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 22. Возможен небольшой дождь, ветер восточный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

два радио. Ты все правильно делаешь.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Страсть. Это рок. Мне снилось, мой календарь не закончился. Зря я 100 лет назад мучился, корчился, пытаясь.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 22. Возможен небольшой дождь, ветер восточный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Ход уборочной кампании обсудили в правительстве Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, уборка урожая ведется в сложных условиях, особенно в приграничных муниципалитетах. Но, несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта федерации, обмолот зерна продолжается. По данным Минсельхоза, Брянская область в настоящее время занимает первое место в Центральном федеральном округе по урожайности зерновых культур. Аграрии приступили к уборке озимого рапса, площади которого в этом году увеличены. В половине районов области ведется уборка картофеля. Как ранее отмечал Егор Ковальчук, агропромышленный комплекс Брянской области является мощным сектором развития экономики региона. По итогам прошлого сезона брянский субъект федерации занял первое место по урожайности зерновых культур, рапса и поваловому производству картофеля. Потребности продукции растениеводства и животноводства полностью закрыты местными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами. 18, 19 и 20 сентября в Брянской области пройдут выборы депутатов Государственной Думы России. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, для того, чтобы каждый человек, проживающий на территории Брянского субъекта Федерации, мог свободно осуществить свое волеизъявление, даже если у него отсутствует постоянная или временная регистрация, действует механизм «мобильный избиратель». Он позволяет проголосовать по месту фактического нахождения, а не по прописке. Необходимо заранее подать заявление о включении в список избирателей по выбранному участку. Без него проголосовать вне места регистрации будет невозможно. Последний день приема заявлений 14 сентября. Позже этой даты заявления приниматься не будут. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил, в исполнении поручения президента Владимира Путина всем органам власти на местах поручено обеспечить максимально возможные условия безопасности как участников плебисцита, так и работников территориальных избирательных комиссий. В Министерстве иностранных дел России заявили, НАТО и Европейский Союз вместо нулевой толерантности к терроризму стали его частью. Комментируя удар вооруженных сил Украины по пляжу под Геленджиком, в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, в центре Европы орудует террористическое бандформирование, оккупировавшее госаппарат Украины. Дипломатический корпус Российской Федерации обращает внимание всего человечества. Спонсорами терроризма являются страны Североатлантического альянса. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, опасения России в том, что нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию, подтверждаются ударами киевской власти по гражданским объектам и самим людям. Президент России выразил убеждение, киевскому режиму не нужен мир. Для него власть важнее людей, поэтому Москву не удивляет отказ Киева от разрешения ситуации дипломатическим путем. Объем наличных денег в обращении в июле увеличился на 643 миллиарда рублей. Центробанк связывает увеличение данного показателя с адаптацией к новым налоговым условиям и периодическим перебоем мобильного интернета. При этом возвращение к наличным стимулирует и бизнес. В первую очередь уход в наличные расчеты практикуется компаниями микробизнеса, которые таким образом стремятся оптимизировать возросшие расходы на повышение НДС, отмены льготы по эквайрингу. С сентября Росфинмониторинг получит централизованный доступ к данным о переводах через систему быстрых платежей карты МИР. Публичные критерии подозрительных операций пока определены недостаточно четко. Среди признаков могут учитываться частные переводы, крупные суммы и быстрое движение денег по счету. Официальный курс американского доллара – 80 рублей 7 копеек. Курс единой европейской валюты – 91 рубль 96 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 28-30 градусов. Атмосферное давление – 746 миллиметров ртутного столба, ветер восточный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 28. Возможен небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

жить из дней холода и сверканий льда. Это сон, это снежный плен. Разыщи, разбуди меня.

0: 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области продолжается реализация комплексной программы благоустройства дворовых территорий. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, с начала года благоустроено 4 общественных пространства. Еще по 30 проектам работы продолжаются. В нынешнем году 2 муниципальных образования участвуют в всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды. Это сельцо и Комаричи. Егор Ковальчук выразил признательность всем, кто не остался в стороне и сделал свой выбор в пользу благоустройства и развития скверов и парков в наших муниципалитетах. Добавлю, в части жилищного строительства Брянской области ведется работа в соответствии с плановыми показателями национального проекта «Жилье и городская среда» и входящего в его состав федерального проекта «Жилье». За 6 месяцев нынешнего года введено в эксплуатацию 263 тысячи квадратных метров жилья, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Брянске полным ходом идет модернизация системы образования. В рамках комплексной программы развития школ новые корпуса планируют возвести у гимназии номер 5 и 7, а также школ номер 26. Решения будут приниматься с учетом перспективных потребностей в учебных местах. Прогноз должен учитывать число детей, посещающих детские сады, и потребность в школьных местах на ближайшие 5-7 лет. Ранее Брянская областная дума приняла ряд социально значимых законов, которые прокомментировал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. В частности, глава региона отметил, для педагогов установлен единый базовый оклад, независимо от того, работает ли он в городской или сельской школе. При этом все дополнительные выплаты и стимулирующие надбавки будут начисляться отдельно. Егор Ковальчук подчеркнул, в настоящее время создаются все необходимые условия для получения качественного образования брянскими школьниками. Руководитель области указал, школа – это кузница кадров экономики нашего региона. Россия сохраняет открытость к переговорам по урегулированию украинского конфликта и выражает готовность рассматривать конструктивные предложения. Как заявили Министерство иностранных дел, возобновлению встреч сегодня мешают не только диаметрально противоположные позиции сторон и трудности с поиском нейтральной площадки, а также деструктивная линия некоторых западных стран, которые продолжают подпитывать конфликт масштабными поставками вооружения. В последнее время наибольшую дипломатическую активность проявляет Анкара, заявляющая о готовности оперативно принять новый раунд встреч. Напомню, ранее Владимир Путин заявил: «Россия сегодня одна, противостоит всему коллективному Западу в виде НАТО». Москва неоднократно заявляла о том, чтобы в Киеве набрались воли и приняли решения, необходимые для выхода на урегулирование сложившейся ситуации. Правила торговли в автолавках и фудтраках изменятся с сентября. Речь идет о торговле с колес. В автолавках отдаленных поселков, в кофейных фургонах на городских набережных и других подобных форматах. Раньше такие объекты относились к общей категории нестационарных торговых точек вместе с обычными ларьками и павильонами. И регионы могли предъявлять к ним те же самые требования вплоть до характеристик самого транспортного средства. Новые правила запрещают властям субъекта устанавливать требования к автомобилю или прицепу, используемому для мобильной торговли. Единственное ограничение – в одном месте нельзя размещать несколько мобильных точек одновременно. Это защищает предпринимателей от стихийной конкуренции за место. Для уже работающих объектов на частных участках предусмотрен переходный период – 3 месяца на подачу заявления о включении в схему размещения. Официальный курс американского доллара – 80 рублей 7 копеек. Курс единой европейской валюты – 91 рубль 96 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 28-30 градусов. Атмосферное давление – 746 миллиметров ртутного столба, ветер восточный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
3: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 28. Возможен небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72 41 41.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в аэропарке. Собираться в школу с Аэро легко, быстро, классно. Встречаемся в Аэро. Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру. Брянской автоколонне 14.03 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Нужна система отопления? Не трать время, звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Разанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
9: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
10: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Ход уборочной кампании обсудили в правительстве Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, уборка урожая ведется в сложных условиях, особенно в приграничных муниципалитетах. Но, несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта федерации, обмолот зерна продолжается. По данным Минсельхоза, Брянская область в настоящее время занимает первое место в Центральном федеральном округе по урожайности зерновых культур. Аграрии приступили к уборке озимого рапса, площади которого в этом году увеличены. В половине районов области ведется уборка картофеля. Как ранее отмечал Егор Ковальчук, агропромышленный комплекс Брянской области является мощным сектором развития экономики региона. По итогам прошлого сезона брянский субъект федерации занял первое место по урожайности зерновых культур, рапса и поваловому производству картофеля. Потребности продукции растениеводства и животноводства полностью закрыты местными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами. 18, 19 и 20 сентября в Брянской области пройдут выборы депутатов Государственной Думы России. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, для того, чтобы каждый человек, проживающий на территории Брянского субъекта Федерации, мог свободно осуществить свое волеизъявление, даже если у него отсутствует постоянная или временная регистрация, действует механизм «мобильный избиратель». Он позволяет проголосовать по месту фактического нахождения, а не по прописке. Необходимо заранее подать заявление о включении в список избирателей по выбранному участку. Без него проголосовать вне места регистрации будет невозможно. Последний день приема заявлений 14 сентября. Позже этой даты заявления приниматься не будут. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил, в исполнении поручения президента Владимира Путина всем органам власти на местах поручено обеспечить максимально возможные условия безопасности как участников плебисцита, так и работников территориальных избирательных комиссий. В Министерстве иностранных дел России заявили, НАТО и Европейский Союз вместо нулевой толерантности к терроризму стали его частью. Комментируя удар вооруженных сил Украины по пляжу под Геленджиком, в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, в центре Европы орудует террористическое бандформирование, оккупировавшее госаппарат Украины. Дипломатический корпус Российской Федерации обращает внимание всего человечества. Спонсорами терроризма являются страны Североатлантического альянса. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, опасения России в том, что нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию, подтверждаются ударами киевской власти по гражданским объектам и самим людям. Президент России выразил убеждение, киевскому режиму не нужен мир. Для него власть важнее людей, поэтому Москву не удивляет отказ Киева от разрешения ситуации дипломатическим путем. Объем наличных денег в обращении в июле увеличился на 643 миллиарда рублей. Центробанк связывает увеличение данного показателя с адаптацией к новым налоговым условиям и периодическим перебоем мобильного интернета. При этом возвращение к наличным стимулирует и бизнес. В первую очередь уход в наличные расчеты практикуется компаниями микробизнеса, которые таким образом стремятся оптимизировать возросшие расходы на повышение НДС, отмены льгот и по эквайрингу. С сентября Росфинмониторинг получит централизованный доступ к данным о переводах через систему быстрых платежей карты МИР. Публичные критерии подозрительности операций пока определены недостаточно четко. Среди признаков могут учитываться частные переводы, крупные суммы и быстрое движение денег по счету. Официальный курс американского доллара – 80 рублей 7 копеек. Курс единой европейской валюты – 91 рубль 96 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 28-30 градусов. Атмосферное давление – 746 миллиметров ртутного столба, ветер восточный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 3200357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Летняя распродажа в ювелирных магазинах «Изумруд». Мега-скидки 90% на украшения с бриллиантами. Серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Весь август обмен старого золота по 8000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Организатор акции и Ибаразанов ОБ «ОГРН» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
6: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются. Водители автобуса марки «ГАЗ», «ПАС», «КАВС», «ЛИАС». Контролеры ТС АС. Специалист по учету ГСМ. Оформление по ТК РФ. Стабильная зарплата и полный соцпакет. Обучение за счет предприятия. Подробности по телефону.

0: Брянске 36 55 59, и на сайте ak1403.ru.
1: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло — это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
2: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
5: И высоко, где самолет не долетает туда. Мысли

0: 2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Погрузиться в мир музыки Imagine Dragons и Coldplay в живом исполнении оркестра Кагма при свете свечей вы сможете уже 28 августа в концертном зале «Дружба». Кагма представит новую концертную программу «Симфония Imagine Dragons и Coldplay» в исполнении симфонического оркестра при свете свечей. Вы услышите энергичную музыку Imagine Dragons в симфонии аранжировках, которые подчеркнут ритмичность и драйв оригинальных треков. Также прозвучит лиричная и мелодичная музыка Coldplay. Известные композиции группы в оркестровых аранжировках обретут новое звучание и дополнительную глубину. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: города. 3-2 радио. Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-930-730-08-55.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск. Улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в аэропарке. Собираться в школу с Аэро легко, быстро, классно. Встречаемся в Аэро. Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Эй, водитель. Дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
6: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 28. Возможен небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness. Месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30-30-02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
6: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
7: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в Аквамонтаж. 33 31 65.
8: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы. А я ему: стоп, не будем торопить события.
9: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
8: Так о чем мы?
9: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось...

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что за утро

0: Страсть. Это рок. В Брянске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей. В программе «За баранкой».
1: В этом году стартовали активные продажи 5 новых российских марок. Какая же судьба их ждет? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Сегодня в режиме рассуждения на основе экспертного мнения. Итак, из опроса Автостата следует, что сами российские потребители сегодня наиболее оптимистично настроены по отношению к «Волге», кредит доверия которой выражают 31% опрошенных, четверть симпатизирует «Джеланд». Далее следует «Ума» 18%, «Атом» 3% и «Стео» 2%. Представители рынка полагают, что наличие завода в Нижнем Новгороде, который ранее принадлежал Volkswagen, а также узнаваемость марки обеспечит «Волга» значительное преимущество перед другими новыми игроками. В линейку популярных моделей входит седан C50 и кроссоверы K40 и K50. Сдержанный же старт продаж объясняется ограниченной дилерской сетью, всего 40 центров в 20 городах. Тем не менее, «Волга» продемонстрировала продуманный подход как к ассортименту, так и к сопутствующим услугам. Использование трех моделей на базе Geely, таких как Manjaro, Atlas и Preface, которые уже пользуются уважением у автолюбителей, представляются удачным решением, способным укрепить позиции бренда «Волга». Я, как в прошлом владелец полноприводного «Атласа» с космическим и футуристическим дизайном, теперь уже могу смело сказать, что машина оставила у меня очень приятные впечатления. Да, понятно, что идеальных тачек не существует, но «Атлас» я однозначно рекомендую вам рассмотреть при подборе себе кроссовера. Ну или К40, кому что ближе. Получение «Волга» прав на модификацию платформы Geely и самостоятельное внесение изменений в конструкцию дает возможность разрабатывать качественные автомобили, но уже собственного производства. «Джеланд» также обладает значительными шансами на успех. Кроссовер J6 предлагаем по стартовой цене чуть более 2 миллионов рублей, является, пожалуй, самым доступным среди новичков. Широкая дилерская сеть, включающая 175 центров в 95 городах, обеспечивает впечатляющий охват. Автомобили адаптированы для российских условий, усилена защита днища и полостей, использованы антикоррозийные материалы, добавлен полный привод, локализация окраски и сварки кузова в шушарах знаменует собой переход от простой отверточной сборки к более сложному производству. Главным вопросом, ответ на который покажет лишь время, остается формирование репутации бренда и ликвидность автомобилей «Джеланд» на вторичном рынке по прошествии нескольких лет.
0: Автомобильные факты.
1: Рассуждая о бренде «Ума», прежде всего стоит отметить его впечатляющую историю происхождения, поскольку использование разработок ГАК в основе – весьма удачное решение. Автомобильный производитель из Гуанчжоу плотно сотрудничал с Toyota, перенимая значительный технологический успех японской компании. И это, в свою очередь, дает потребителю основания ожидать высокого качества конечного продукта. Проект обладает весьма радужными перспективами. Стоит упомянуть, что «Ума» создан Яндексом как для загрузки производственных мощностей российского автозавода, так и для развития собственной экосистемы. Ключевую роль в формировании спроса на «Ума», разумеется, играют корпоративные клиенты, на которых, собственно, и сделан основной упор. Это таксопарки, сервисы доставки, каршеринговые компании и предприятия, располагающие собственным автотранспортом. С развитием инфраструктуры для электромобилей потенциал именно этого сегмента, ну, несомненно, будет возрастать. Еще одним представителем российского автопрома является модель «Атом». Несмотря на ряд трудностей, с технологической точки зрения этот автомобиль представляет значительный интерес. Это компактный электромобиль, обладающий собственной платформой, операционной системой и даже магазином приложений, что, очевидно, тоже является попыткой создания собственной экосистемы вокруг автомобиля. Однако есть один существенный недостаток. Китайское происхождение компонентов просматривается слишком очевидно. И, наконец, бренд «Стео». Этот проект претендует на нишу доступного премиального сегмента. При условии сохранения конкурентоспособной цены и обеспечения стабильных поставок «Стео» имеет все шансы повторить успех того же «Джеланд». Важно помнить, что в наши дни выбор автомобиля определяется не только внешним видом и стоимостью покупки, но еще и совокупными расходами на владение, ликвидностью на вторичном рынке, доступностью обслуживания и, конечно, запасных частей. И именно по этим критериям рынок в долгосрочной перспективе и определит, каким новым брендом удастся занять прочное положение и завоевать любовь российских автолюбителей. Удачи!
0: За баранкой!

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов» ОВ. Украина 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки «ГАЗ», «ПАС», «КАВС», «ЛИАЗ», контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
4: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная?
5: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Капуста. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
5: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 28. Возможен небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Sport.tv.
1: 6+.
2: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-930-730-08-55.
3: Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30-30-02. И начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
4: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком, улица Объездная, 18, и на телецентре, проспект Станки-Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: Мам, а мам?
8: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
9: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
10: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Брянские 10 часов. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области продолжается реализация комплексной программы благоустройства дворовых территорий. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, с начала года благоустроено 4 общественных пространства. Еще по 30 проектам работы продолжаются. В нынешнем году 2 муниципальных образования участвуют в всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды. Это Сельцо и Комаричи. Егор Ковальчук выразил признательность всем, кто не остался в стороне и сделал свой выбор в пользу благоустройства и развития скверов и парков в наших муниципалитетах. Добавлю, в части жилищного строительства Брянской области ведется работа в соответствии с плановыми показателями национального проекта «Жилье и городская среда» и входящего в его состав федерального проекта «Жилье». За 6 месяцев нынешнего года введено в эксплуатацию 263 тысячи квадратных метров жилья, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Брянске полным ходом идет модернизация системы образования. В рамках комплексной программы развития школ новые корпуса планируют возвести у гимназии номер 5 и 7, а также школ номер 26. Решения будут приниматься с учетом перспективных потребностей в учебных местах. Прогноз должен учитывать число детей, посещающих детские сады, и потребность в школьных местах на ближайшие 5-7 лет. Ранее Брянская областная дума приняла ряд социально значимых законов, которые прокомментировал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. В частности, глава региона отметил, для педагогов установлен единый базовый оклад, независимо от того, работает ли он в городской или сельской школе. При этом все дополнительные выплаты и стимулирующие надбавки будут начисляться отдельно. Егор Ковальчук подчеркнул, в настоящее время создаются все необходимые условия для получения качественного образования брянскими школьниками. Руководитель области указал, школа – это кузница кадров экономики нашего региона. Россия сохраняет открытость к переговорам по урегулированию украинского конфликта и выражает готовность рассматривать конструктивные предложения. Как заявили Министерство иностранных дел, возобновлению встреч сегодня мешают не только диаметрально противоположные позиции сторон и трудности с поиском нейтральной площадки, а также деструктивная линия некоторых западных стран, которые продолжают подпитывать конфликт масштабными поставками вооружения. В последнее время наибольшую дипломатическую активность проявляет Анкара, заявляющая о готовности оперативно принять новый раунд встреч. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, Россия сегодня одна противостоит всему коллективному Западу в виде НАТО. Москва неоднократно заявляла о том, чтобы в Киеве набрались воли и приняли решения, необходимые для выхода на урегулирование сложившейся ситуации. Правила торговли в автолавках и фудтраках изменится с сентября. Речь идет о торговле с колес. В автолавках отдаленных поселков, в кофейных фургонах на городских набережных и других подобных форматах. Раньше такие объекты относились к общей категории нестационарных торговых точек вместе с обычными ларьками и павильонами, и регионы могли предъявлять к ним те же самые требования вплоть до характеристик самого транспортного средства. Новые правила запрещают властям субъекта устанавливать требования к автомобилю или прицепу, используемому для мобильной торговли. Единственное ограничение – в одном месте нельзя размещать несколько мобильных точек одновременно. Это защищает предпринимателей от стихийной конкуренции за место. Для уже работающих объектов на частных участках предусмотрен переходный период. 3 месяца на подачу заявления о включении в схему размещения. Официальный курс американского доллара – 80 рублей 7 копеек. Курс единой европейской валюты – 91 рубль 96 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 28-30 градусов. Атмосферное давление – 746 миллиметров ртутного столба, ветер восточный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

капают слезы, когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады,

0: Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-930-730-08-55.
2: В Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
8: Прорвемся.
7: Грязное стекло и фары?
8: Ерунда.
7: Гололед?
8: Выкрутимся.
9: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

0: радио твоего города. Три-два-радио.
1: Реклама. Летняя распродажа в ювелирных магазинах «Изумруд». Мега-скидки 90% на украшения с бриллиантами. Серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Весь август обмен старого золота по 8000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Организатор акции и паразанов ОБ ОГРН И-320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 28. Возможен небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: уже «Ты в кадре» у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Брянской автоколонии 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАЗ, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. В Брянске 11 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Прошедший победный матч с «Динамо» из Владивостока стал юбилейным для главного тренера брянского футбольного клуба «Динамо» Андрея Кончельскиса, который провел свою 50-ю игру в нашей команде. Напомню, в матче третьего тура второй лиги дивизиона группы «Золото» в Владивостоке наши парни одолели хозяев со счетом 2-1. Брянские футболисты уже на первой минуте распаковали ворота соперников, быстрый мяч закатил Богдан Цыбров, а упрочил победу в добавленное время на 94-й минуте Даниил Коноплев. Главный тренер брянского «Динамо» в свою очередь заявил, что победа была очень важной в психологическом плане. Рассказывая об этом, экс-звезда Манчестер Юнайтед сравнил случившиеся ситуации, когда в свое время манкунианцы проиграли со счетом 0-4 Барселоне, но в следующем матче с Астон Виллой собрались и победили со счетом 2-1. В следующем туре 7 августа брянская «Динамо» на своем поле примет новосибирскую «Сибирь». Брянские легкоатлеты успешно выступили на соревнованиях в столице. В московских Лужниках состоялся чемпионат России по эстафетному бегу. В рамках состязаний брянские легкоатлетки завоевали 2 золотые и 2 бронзовые медали. Первое место эстафеты 4 по 100 метров с барьерами принесла женская сборная. Также золото в смешанной эстафете у девушек 100, 200, 400 и 800 метров. Кроме того, брянские бегуни завоевали бронзовые эстафеты 4 по 800 метров, а также бронзовые эстафеты 4 по 200 метров. Добавлю, Полина Лебедева и Вероника Першукевич выполнили нормативы мастера спорта России. В Брянской области состоялся региональный этап семейной зарницы. Участниками игры стали лучшие семьи области, которые выделились на муниципальных этапах. Семейным командам предстояло проявить навыки в огневой подготовке, пилотировании беспилотного воздушного судна, оказании первой помощи и работе с топографическими системами. В результате подведения итогов первое место заняла команда «Заря» из Климовского района, на втором месте оказалась веганическая команда «Искатели приключений». На третьем месте семья Гавричковых, которая представляла Унический район. Победители примут участие в финале семейной зарницы, который пройдет в Волгограде в сентябре. Брянские спортсмены приняли участие в экстремальной гонке в Беларуси. Популярная полоса с препятствиями трасса Е95 объединила более 200 участников из Беларуси и России. Честь брянщины отстаивала сборная команды Дворца единоборств имени Артема Осипенко в составе 4 спортсменов. Им удалось преодолеть трудную трассу по пересеченной болотистой местности, проявив волю к победе. Организаторы отмечают, участие в таких соревнованиях укрепляет дружеские связи между спортсменами двух стран и популяризирует здоровый образ жизни. Брянцы показали достойные результаты, получили заряд положительных эмоций. В Дубровском районе прошли соревнования по пляжному волейболу. На площадке возле озера собрались любители активного отдыха. Соревнования проводились среди мужских и женских команд. 16 любителей волейбола выявляли сильнейших. Спортивный праздник подарил участникам много ярких эмоций. В Клетне готовится к открытию новая спортивная площадка. Она примыкает к стадиону, что удобно для совмещения различных видов физических нагрузок. На специальном пенополиуретановом покрытии установили тренажеры, комплексы для упражнений по общей физподготовке, а также стол для тенниса, турник с брусьями и стенд с информацией о работе спортивной площадки. Все оборудование передано Клетнянскому району в рамках проекта «Поколение спортмастер». Открытие новой спортивной территории позволит юным спортсменам дополнительно тренироваться и поддерживать себя в хорошей физической форме. Возможность заниматься получит и жители окрестных жилых микрорайонов. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.

0: 8 930 730 08 55.
1: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
5: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
6: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 32 радио 404 300 33. Код города 48 32.

0: страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 28. Возможен небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

нужно встать в весь рост. Держи рубежи, ты уже в полшаге. Держи рубежи.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Япония 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Более 630 квадратных метров дорог восстановили в Брянске всего за минувшие выходные. Работы проводились на проспекте Ленина, улицах Фокина и Грибачева, разворотном кольце Первомайской и в переулке Кронштадтском, а также на межквартальном проезде улицы Фосфоритной. Помимо этого, в поселке Белые берега. Для восстановления покрытия применяется несколько технологий в зависимости от характера повреждений и состояния дорог. Подобный подход позволяет выполнить ремонт оперативно и продлевает срок службы проезжей части. Ямочный ремонт проводится без полного перекрытия движения транспорта. Это позволяет минимизировать неудобства для автомобилистов и сохранить таким образом пропускную способность наиболее загруженных городских магистралей. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук выступил с поручением сформулировать актуальные потребности дорожной техники, определить, какую уже необходимо выводить из эксплуатации, а какую приобретать, и обязательно проработать конкретные предложения для участия в федеральных программах и возможности получения регионам субсидий, которые регулярно выделяются федеральным центром. Главной задачей при организации пассажирских перевозок в Брянске остается поиск баланса между социальной доступностью общественного транспорта и эффективным использованием бюджетных средств. Отмечается необходимость учитывать интересы всего города, а не только отдельных пассажиров или микрорайонов. Таким образом, удается достигать эффективного использования выделения бюджетных средств, которые направляются на организацию перевозок. Добавлю, по причине действия в регионе режима контртеррористической операции в транспорте в настоящее время отключены объявления остановок, а также работы информационных табло, поскольку их работа напрямую связана с передачи данных через систему ГЛОНАСС. В связи с ограничением в работе мобильного интернета возникают сложности с функционированием сервисов, использующих беспроводную передачу данных. Вместе с тем, власти готовы рассмотреть альтернативный вариант. Речь в данном случае идет о возвращении ручного объявления остановок водителям, как это практиковалось ранее. При этом отмечается, не весь подвижной состав ныне оснащен микрофонами, поскольку система долгое время работала автоматически. Также важно учитывать, ручное управление не должно отвлекать водителя от управления транспортом. В России принят 61 закон, связанный с поддержкой семей и защитой детей. Среди основных решений – продление мат-капитала до 2030 года и введение единого пособия для детей и беременных женщин. Также появилась ежегодная выплата для работающих родителей. Отдельное пособие по беременности и родам теперь могут получать студентки, которые учатся очно. Как отметили в Нижней палате российского парламента, важно, чтобы заботу и внимание государства ощутила каждая российская семья, а меры поддержки были конкретными и адресными. Число семей с детьми, в том числе и многодетных, в России должно расти. От этого зависит сбережение нашего народа, и это является основой развития государства «Сильной России». Разработаны новые рекомендации по питанию детей в садах и школах. Новые правила включают рыбные блюда в меню не реже одного раза в неделю, а лучше два. Для самых маленьких дошкольников рыбу советуют давать 1-2 раза в неделю в виде суфле, кнели или паровых котлет, а также блюда с водорослями раз в 2 недели. Для школьников и молодежи возможности шире. Им можно предлагать и жирные сорта рыбы, и слабосоленую семгу с форелью, а вот водоросли уже не реже 2 раз в неделю. Есть и строгие требования к качеству для детского питания. Рекомендуется использовать промышленные полуфабрикаты с содержанием рыбы не менее 80%, а также отдавать предпочтение варке, сушке и запеканию. Имитированная продукция, например, такая как крабовые палочки из минтая, не рекомендуется. Официальный курс американского доллара – 80 рублей 7 копеек. Курс единой европейской валюты – 91 рубль 96 копеек. Сейчас в Брянске около 28 градусов. Атмосферное давление – 746 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Страсть. Это рок. Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8 930 730 0855.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: 2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Яркое музыкальное событие с необычным названием «Кучерявый вечер Александра Бардина» ждет вас в ДК БМЗ уже 25 августа. Прозвучат такие инструменты, как балалайка, гармонь, баян, фортепиано, свирель, а также, конечно же, голос артиста, секреты из жизни и музыка для сердца, вдохновляющая поэзия и откровенный разговор со зрителем. Давайте разбираться, кто же такой Александр Бардин. Певец из группы «Садко», мультиинструменталист, танцор, композитор, который прошел внушительный творческий путь. Александр несет культуру русской музыки, собирая вокруг себя все больше ценителей авторской и народной музыки. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
4: Летняя распродажа в ювелирных магазинах «Изумруд». Мега-скидки 90% на украшения с бриллиантами. Серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Весь август обмен старого золота по 8000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Организатор акции «Ибаразанов ОБ ОГРН» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 25. Ветер северо-восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
2: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
3: И в любое время на сайте губерния.тв. 6+.

0: Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 13 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В этом году стартовали активные продажи 5 новых российских марок. Какая же судьба их ждет? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Сегодня в режиме рассуждения на основе экспертного мнения. Итак, из опроса Автостата следует, что сами российские потребители сегодня наиболее оптимистично настроены по отношению к «Волге», кредит доверия которой выражают 31% опрошенных, четверть симпатизируют «Джеланд». Далее следуют «Ума» 18%, «Атом» 3% и «Эстео» 2%. Представители рынка полагают, что наличие завода в Нижнем Новгороде, который ранее принадлежал Volkswagen, а также узнаваемость марки обеспечит «Волга» значительное преимущество перед другими новыми игроками. В линейку популярных моделей входит седан C50 и кроссоверы K40 и K50. Сдержанный же старт продаж объясняется ограниченной дилерской сетью, всего 40 центров в 20 городах. Тем не менее, «Волга» продемонстрировала продуманный подход как к ассортименту, так и к сопутствующим услугам. Использование трех моделей на базе Geely, таких как Manjaro, Atlas и Preface, которые уже пользуются уважением у автолюбителей, представляются удачным решением, способным укрепить позиции бренда «Волга». Я, как в прошлом владелец полноприводного «Атласа» с космическим и футуристическим дизайном, теперь уже могу смело сказать, что машина оставила у меня очень приятные впечатления. Да, понятно, что идеальных тачек не существует, но «Атлас» я однозначно рекомендую вам рассмотреть при подборе себе кроссовера. Ну или К40, кому что ближе. Получение «Волга» прав на модификацию платформы Geely и самостоятельное внесение изменений в конструкцию дает возможность разрабатывать качественные автомобили, но уже собственного производства. «Джеланд» также обладает значительными шансами на успех. Кроссовер J6 предлагает по стартовой цене чуть более 2 миллионов рублей, является, пожалуй, самым доступным среди новичков. Широкая дилерская сеть, включающая 175 центров в 95 городах, обеспечивает впечатляющий охват. Автомобили адаптированы для российских условий, усилена защита днища и полостей, использованы антикоррозийные материалы, добавлен полный привод, локализация окраски и сварки кузова в шушарах знаменует собой переход от простой отверточной сборки к более сложному производству. Главным вопросом, ответ на который покажет лишь время, остается формирование репутации бренда или ликвидность автомобилей «Джеланд» на вторичном рынке по прошествии нескольких лет.
0: Автомобильные факты.
1: Рассуждая о бренде «Ума», прежде всего стоит отметить его впечатляющую историю происхождения, поскольку использование разработок ГАК в основе – весьма удачное решение. Автомобильный производитель из Гуанчжоу плотно сотрудничал с Toyota, перенимая значительный технологический успех японской компании. И это, в свою очередь, дает потребителю основание ожидать высокого качества конечного продукта. Проект обладает весьма радужными перспективами. Стоит упомянуть, что «Ума» создан Яндексом как для загрузки производственных мощностей российского автозавода, так и для развития собственной экосистемы. Роль в формировании спроса на «Ума», разумеется, играют корпоративные клиенты, на которых, собственно, и сделан основной упор. Это таксопарки, сервисы доставки, каршеринговые компании и предприятия, располагающие собственным автотранспортом. С развитием инфраструктуры для электромобилей потенциал именно этого сегмента, несомненно, будет возрастать. Еще одним представителем российского автопрома является модель «Атом». Несмотря на ряд трудностей, с технологической точки зрения этот автомобиль представляет значительный интерес. Это компактный электромобиль, обладающий собственной платформой, операционной системой и даже магазином приложений, что, очевидно, тоже является попыткой создания собственной экосистемы вокруг автомобиля. Однако есть один существенный недостаток. Китайское происхождение компонентов просматривается слишком очевидно. И, наконец, бренд «Эстео». Этот проект претендует на нишу доступного премиального сегмента. При условии сохранения конкурентоспособной цены и обеспечения стабильных поставок, «Эстео» имеет все шансы повторить успех того же «Джеланд». Важно помнить, что в наши дни выбор автомобиля определяется не только внешним видом и стоимостью покупки, но еще и совокупными расходами на владение, ликвидностью на вторичном рынке, доступностью обслуживания и, конечно, запасных частей. И именно по этим критериям рынок в долгосрочной перспективе и определит, каким новым брендом удастся занять прочное положение и завоевать любовь российских автолюбителей. Удачи!
0: За

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украина 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки «ГАЗ», «ПАС», «КАВС», «ЛИАЗ», контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: Надежный и хороший. Агентство недвижимости «Этажи». Надежный и хороший.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8 930 730 0855.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234. 459-60.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Страсть – это рок!
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 25. Ветер северо-восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.

Три-два радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Москве 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. 18, 19 и 20 сентября в Брянской области пройдут выборы депутатов Государственной Думы России. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, для того, чтобы каждый человек, проживающий на территории Брянского субъекта Федерации, мог свободно осуществить свое волеизъявление, даже если у него отсутствует постоянная или временная регистрация, действует механизм «мобильный избиратель». Он позволяет проголосовать по месту фактического нахождения, а не по прописке. Необходимо заранее подать заявление о включении в список избирателей по выбранному участку. Без него проголосовать вне места регистрации будет невозможно. Последний день приема заявлений 14 сентября. Позже этой даты заявления приниматься не будут. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил, в исполнении поручения президента Владимира Путина всем органам власти на местах поручено обеспечить максимально возможные условия безопасности как участников плебисцита, так и работников территориальных избирательных комиссий. В Брянской области продолжается реализация комплексной программы благоустройства дворовых территорий. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, с начала года благоустроено 4 общественных пространства. Еще по 30 проектам работы продолжаются. В нынешнем году 2 муниципальных образования участвуют в всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды. Это Сельцо и Комаричи. Егор Ковальчук выразил признательность всем, кто не остался в стороне и сделал свой выбор в пользу благоустройства и развития скверов и парков в наших муниципалитетах. Добавлю, в части жилищного строительства Брянской области ведется работа в соответствии с плановыми показателями национального проекта «Жилье и городская среда» и входящего в его состав федерального проекта «Жилье». За 6 месяцев нынешнего года введено в эксплуатацию 263 тысячи квадратных метров жилья, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Развитие машиностроения является ключевым элементом для достижения технологического суверенитета в сельском хозяйстве. Разработка современных видов техники и оборудования для нужд аграриев, как отметили в правительстве, позволяет в несколько раз повысить производительность и значительно сократить трудозатраты. В агросекторе в настоящее время используется около 24 тысяч машин с элементами автопилотирования. В нынешнем году с их помощью планируют обработать порядка 12,5 миллионов гектаров, агродронами еще более миллиона гектаров. Разработки инновационной сельскохозяйственной техники и оборудования помогают решить и задачу импортозамещения. Напомню, ранее Кабинет министров утвердил временный порядок обеспечения аграриев топливом, который предполагает заключение соглашения между Минэнерго, Минсельхозом и региональными органами власти, а также нефтяными компаниями о поставках бензина и дизтоплива для нужд сельхозтоваропроизводителей. Операторы сотовой связи фиксируют сокращение потребления мобильного интернета. Согласно отраслевым данным, на конец 2025 года к интернету были подключены почти 172 миллиона абонентов мобильной связи. Отмечается, в сегменте мобильного интернета превалируют физические лица, которые составляют почти 93% всех абонентов и генерируют почти 94% трафика. Причиной сокращения называются регулярные ограничения доступа к сотовой сети, в том числе и в мегаполисах. После введения механизма белых списков часть интернет-ресурсов продолжила работать даже при ограничениях мобильной связи, однако на общий тренд это существенного влияния не оказало. Перелом может произойти уже по итогам нынешнего года. Наряду с этим, отказываясь от мобильного интернета, россияне вовсе не собираются лишать себя возможности пользоваться всемирной паутиной. Официальный курс американского доллара – 80 рублей 7 копеек. Курс единой европейской валюты – 91 рубль 96 копеек. Сегодня вечерние часы. Синоптики обещают брянское похолодание до плюс 20 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже и будут колебаться около отметки в плюс 17. Атмосферное давление – 746 миллиметров ртутного столба, ветер восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404 333. Код города 48 32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 25. Ветер северо-восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

догадки чародей. Был силой наделен злодей. Движение глаз, свеча погасла, и жизнь моя угасла. Для меня в шкафу есть место среди пропавших, как и я, коллекции

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 4832.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 25. Ветер северо-восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск. Улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
4: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будешь одет.

Отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Ход уборочной кампании обсудили в правительстве Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, уборка урожая ведется в сложных условиях, особенно в приграничных муниципалитетах. Но, несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта федерации, обмолот зерна продолжается. По данным Минсельхоза, Брянская область в настоящее время занимает первое место в Центральном федеральном округе по урожайности зерновых культур. Аграрии приступили к уборке озимого рапса, площади которого в этом году увеличены. В половине районов области ведется уборка картофеля. Как ранее отмечал Егор Ковальчук, агропромышленный комплекс Брянской области является мощным сектором развития экономики региона. По итогам прошлого сезона брянский субъект федерации занял первое место по урожайности зерновых культур, рапса и по валовому производству картофеля. Потребности продукции растениеводства и животноводства полностью закрыты местными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами. Более 630 квадратных метров дорог восстановили в Брянске всего за минувшие выходные. Работы проводились на проспекте Ленина, улицах Фокина и Грибачева, разворотном кольце Первомайской и в переулке Кронштадтском, а также на межквартальном проезде улицы Фосфоритной. Помимо этого, в поселке Белые берега. Для

0: Восстановление покрытия применяется несколько технологий в зависимости от характера повреждений и состояния дорог. Подобный подход позволяет выполнить ремонт оперативно и продлевает срок службы проезжей части. Ямочный ремонт проводится без полного перекрытия движения транспорта. Это позволяет минимизировать неудобства для автомобилистов и сохранить таким образом пропускную способность наиболее загруженных городских магистралей. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Игорь Ковальчук выступил с поручением сформулировать актуальные потребности дорожной техники и определить, какую уже необходимо выводить из эксплуатации, а какую приобретать, и обязательно проработать конкретные предложения для участия в федеральных программах и возможности получения регионам субсидий, которые регулярно выделяются федеральным центром. В Министерстве иностранных дел России заявили, НАТО и Европейский Союз вместо нулевой толерантности к терроризму стали его частью. Комментируя удар вооруженных сил Украины по пляжу под Геленджиком, в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, в центре Европы орудует террористическое бандформирование, оккупировавшее госаппарат Украины. Дипломатический корпус Российской Федерации обращает внимание всего человечества. Спонсорами терроризма являются страны Североатлантического альянса. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, опасения России в том, что нелегитимный режим в Киеве перерождает в террористическую организацию подтверждаются ударами киевской власти по гражданским объектам и самим людям. Президент России выразил убеждение, киевскому режиму не нужен мир. Для него власть важнее людей, поэтому Москву не удивляет отказ Киева от разрешения ситуации дипломатическим путем. В России принят 61 закон, связанный с поддержкой семей и защитой детей. Среди основных решений – продление мат-капитала до 2030 года и введение единого пособия для детей беременных женщин. Также появилась ежегодная выплата для работающих родителей. Отдельное пособие по беременности и родам теперь могут получать студентки, которые учатся очно. Как отметили в Нижней палате российского парламента, важно, чтобы заботу и внимание государства ощутила каждая российская семья, а меры поддержки были конкретными и адресными. Число семей с детьми, в том числе и многодетными, в России должно расти. От этого зависит сбережение нашего народа, и это является основой развития государства «Сильной России». Завтра погода в Брянске существенно не претерпит изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют около 30. Атмосферное давление 745 миллиметров, ртутного столба ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: твое радио твоего города. Три-два радио.
1: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит. И разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 5960.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с Айра легко, быстро, классно. Встречаемся в Айра. Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: Летняя распродажа в ювелирных магазинах «Изумруд». Мега-скидки 90% на украшения с бриллиантами. Серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Весь август обмен старого золота по 8000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Организатор акции и паразанов ОБ ОГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
1: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: пульс. Пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 25. Ветер северо-восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-930-730-08-55.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки «ГАЗ», «ПАС», «КАВС», «ЛИАЗ», контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36-55-59 и на сайте ak1403.ru.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58-19-66.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: страсть. Это рок. В Брянске 17 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В этом году стартовали активные продажи 5 новых российских марок. Какая же судьба их ждет? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Сегодня в режиме рассуждения на основе экспертного мнения. Итак, из опроса Автостата следует, что сами российские потребители сегодня наиболее оптимистично настроены по отношению к «Волге», кредит доверия которой выражают 31% опрошенных, четверть симпатизируют «Джеланд». Далее следует «Ума» 18%, «Атом» 3% и «Стео» 2%. Представители рынка полагают, что наличие завода в Нижнем Новгороде, который ранее принадлежал Volkswagen, а также узнаваемость марки обеспечит «Волга» значительное преимущество перед другими новыми игроками. В линейку популярных моделей входит седан C50 и кроссоверы K40 и K50. Сдержанный же старт продаж объясняется ограниченной дилерской сетью, всего 40 центров в 20 городах. Тем не менее, «Волга» продемонстрировала продуманный подход как к ассортименту, так и к сопутствующим услугам. Использование трех моделей на базе Geely, таких как Manjaro, Atlas и Preface, которые уже пользуются уважением у автолюбителей, представляются удачным решением, способным укрепить позиции бренда «Волга». Я, как в прошлом владелец полноприводного «Атласа» с космическим и футуристическим дизайном, теперь уже могу смело сказать, что машина оставила у меня очень приятные впечатления. Да, понятно, что идеальных тачек не существует, но «Атлас» я однозначно рекомендую вам рассмотреть при подборе себе кроссовера. Ну или К40, кому что ближе. Получение «Волга» прав на модификацию платформы Geely и самостоятельное внесение изменений в конструкцию дает возможность разрабатывать качественные автомобили, но уже собственного производства. «Джеланд» также обладает значительными шансами на успех. Кроссовер J6, предлагаемый по стартовой цене чуть более 2 миллионов рублей, является, пожалуй, самым доступным среди новичков. Широкая дилерская сеть, включающая 175 центров в 95 городах, обеспечивает впечатляющий охват. Автомобили адаптированы для российских условий, усилена защита днища и полостей, использованы антикоррозийные материалы, добавлен полный привод, локализация окраски и сварки кузова в шушарах знаменует собой переход от простой отверточной сборки к более сложному производству. Главным вопросом, ответ на который покажет лишь время, остается формирование репутации бренда и ликвидность автомобилей «Джеланд» на вторичном рынке по прошествии нескольких лет.
0: Автомобильные факты.
1: Рассуждая о бренде «Ума», прежде всего стоит отметить его впечатляющую историю происхождения, поскольку использование разработок ГАК в основе – весьма удачное решение. Автомобильный производитель из Гуанчжоу плотно сотрудничал с Toyota, перенимая значительный технологический успех японской компании. И это, в свою очередь, дает потребителю основание ожидать высокого качества конечного продукта. Проект обладает весьма радужными перспективами. Стоит упомянуть, что «Ума» создан Яндексом как для загрузки производственных мощностей российского автозавода, так и для развития собственной экосистемы. Ключевую роль в формировании спроса на «Ума», разумеется, играют корпоративные клиенты, на которых, собственно, и сделан основной упор. Это таксопарки, сервисы доставки, каршеринговые компании и предприятия, располагающие собственным автотранспортом. С развитием инфраструктуры для электромобилей потенциал именно этого сегмента, ну, несомненно, будет возрастать. Еще одним представителем российского автопрома является модель «Атом». Несмотря на ряд трудностей, с технологической точки зрения этот автомобиль представляет значительный интерес. Это компактный электромобиль, обладающий собственной платформой, операционной системой и даже магазином приложений, что, очевидно, тоже является попыткой создания собственной экосистемы вокруг автомобиля. Однако есть один существенный недостаток. Китайское происхождение компонентов просматривается слишком очевидно. И, наконец, бренд «Стео». Этот проект претендует на нишу доступного премиального сегмента. При условии сохранения конкурентоспособной цены и обеспечения стабильных поставок, «Стео» имеет все шансы повторить успех того же «Джеланд». Важно помнить, что в наши дни выбор автомобиля определяется не только внешним видом и стоимостью покупки, но еще и совокупными расходами на владение, ликвидностью на вторичном рынке, доступностью обслуживания и, конечно, запасных частей. И именно по этим критериям рынок в долгосрочной перспективе и определит, каким новым брендом удастся занять прочное положение и завоевать любовь российских автолюбителей. Удачи!
0: За баранкой!

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
6: Пустой, холодный, уничтожай.

0: появляются, так не бывает. Я объясняю, что все очень просто. Я вспоминаю.
1: 96.
0: Я не изменился, таким и остался.
1: 102.
0: Способен ходить, говорить, улыбаться.
1: 108.
0: Я вспоминаю, как к ней прикасался.

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8 930 730 08 55.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404 333. Код города 48 32.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 25. Ветер северо-восточный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки «ГАЗ», «ПАС», «КАВС», «ЛИАЗ», контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
7: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
8: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 5960.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В Брянске 6 вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Ход уборочной кампании обсудили в правительстве Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, уборка урожая ведется в сложных условиях, особенно в приграничных муниципалитетах. Но, несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта федерации, обмолот зерна продолжается. По данным Минсельхоза, Брянская область в настоящее время занимает первое место в Центральном федеральном округе по урожайности зерновых культур. Аграрии приступили к уборке озимого рапса, площади которого в этом году увеличены. В половине районов области ведется уборка картофеля. Как ранее отмечал Егор Ковальчук, агропромышленный комплекс Брянской области является мощным сектором развития экономики региона. По итогам прошлого сезона брянский субъект федерации занял первое место по урожайности зерновых культур, рапса и поваловому производству картофеля. Потребности продукции растениеводства и животноводства полностью закрыты местными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами. 18, 19 и 20 сентября в Брянской области пройдут выборы депутатов Государственной Думы России. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, для того, чтобы каждый человек, проживающий на территории Брянского субъекта Федерации, мог свободно осуществить свое волеизъявление, даже если у него отсутствует постоянная или временная регистрация, действует механизм «мобильный избиратель». Он позволяет проголосовать по месту фактического нахождения, а не по прописке. Необходимо заранее подать заявление о включении в список избирателей по выбранному участку. Без него проголосовать вне места регистрации будет невозможно. Последний день приема заявлений 14 сентября. Позже этой даты заявления приниматься не будут. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил, в исполнении поручения президента Владимира Путина всем органам власти на местах поручено обеспечить максимально возможные условия безопасности как участников плебисцита, так и работников территориальных избирательных комиссий. В Брянске полным ходом идет модернизация системы образования. В рамках комплексной программы развития школ новые корпуса планируют возвести у гимназии номер 5 и 7, а также школ номер 26. Решения будут приниматься с учетом перспективных потребностей в учебных местах. Прогноз должен учитывать число детей, посещающих детские сады, и потребность в школьных местах на ближайшие 5-7 лет. Ранее Брянская областная дума приняла ряд социально значимых законов, которые прокомментировал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. В частности, глава региона отметил, для педагогов установлен единый базовый оклад, независимо от того, работает ли он в городской или сельской школе. При этом все дополнительные выплаты и стимулирующие надбавки будут начисляться отдельно. Егор Ковальчук подчеркнул, в настоящее время создаются все необходимые условия для получения качественного образования брянскими школьниками. Руководитель области указал, школа – это кузница кадров экономики нашего региона. Более 630 квадратных метров дорог восстановили в Брянске всего за минувшие выходные. Работы проводились на проспекте Ленина, улицах Фокина и Грибачева, разворотном кольце Первомайской и в переулке Кронштадтском, а также на межквартальном проезде улицы Фосфоритной. Помимо этого, в поселке Белые берега. Для восстановления покрытия применяется несколько технологий в зависимости от характера повреждений и состояния дорог. Подобный подход позволяет выполнить ремонт оперативно и продлевает срок службы проезжей части. Ямочный ремонт проводится без полного перекрытия движения транспорта. Это позволяет минимизировать неудобства для автомобилистов и сохранить таким образом пропускную способность наиболее загруженных городских магистралей. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук выступил с поручением сформулировать актуальные потребности дорожной техники, определить, какую уже необходимо выводить из эксплуатации, а какую приобретать, и обязательно проработать конкретные предложения для участия в федеральных программах и возможности получения регионам субсидий, которые регулярно выделяются федеральным центром. Завтра погода в Брянске существенно не претерпит изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют около 30. Атмосферное давление 745 мм, ртутного столба, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире!

0: Это страсть. Это рок.
1: Реклама. Летняя распродажа в ювелирных магазинах «Изумруд». Мега-скидки 90% на украшения с бриллиантами. Серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Весь август обмен старого золота по 8000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Организатор акции и Ипорозанов ОБ «ОГРН» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
5: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
7: Нужна система отопления? Не трать время, звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
8: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
9: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
10: Всем привет! Мы брянская группа «Hardwalkers». Слушайте нашу музыку на 3.2 радио.

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-930-730-08-55.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки «ГАЗ», «ПАС», «КАВС», «ЛиАЗ», контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36-55-59 и на сайте ak1403.ru.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: Где встречается такое, что земля над головой?
8: Не знаю. Где?
7: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
8: Где?
7: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
8: О, это я знаю. В автокресле.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 20. Ветер северо-восточный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: написал.
1: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.

0: как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Успейте подарить ребенку яркое лето. Детский оздоровительный лагерь «Ровесник» приглашает на короткие смены с 6 и 17 августа продолжительностью 10 или 14 дней. Активный отдых, новые друзья и незабываемые впечатления ждут ваших детей. Подробности по телефону 8-930-730-08-55.
1: Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30-30-02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с Айра легко, быстро, классно. Встречаемся в Айра. Твой успешный учебный год начинается здесь.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: В Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
8: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Погрузиться в мир музыки Imagine Dragons и Coldplay в живом исполнении оркестра Кагма при свете свечей вы сможете уже 28 августа в концертном зале «Дружба». Кагма представит новую концертную программу «Симфония Imagine Dragons и Coldplay» в исполнении симфонического оркестра при свете свечей. Вы услышите энергичную музыку Imagine Dragons в симфонических аранжировках, которые подчеркнут ритмичность и драйв оригинальных треков. Также прозвучит лиричная и мелодичная музыка Coldplay. Известные композиции группы в оркестровых аранжировках обретут новое звучание и дополнительную

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

Катапульт. Это страсть. Страсть. Это рок. Твое радио. Твоего города. Три-два радио.

0: Пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 20. Ветер северо-восточный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛиАЗ, контролеры ТС, АЭС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: едешь с работы и слушаешь 3-2 радио. В Брянске 8 вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Ход уборочной кампании обсудили в правительстве Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, уборка урожая ведется в сложных условиях, особенно в приграничных муниципалитетах. Но, несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта федерации, обмолот зерна продолжается. По данным Минсельхоза, Брянская область в настоящее время занимает первое место в Центральном федеральном округе по урожайности зерновых культур. Аграрии приступили к уборке озимого рапса, площади которого в этом году увеличены. В половине районов области ведется уборка картофеля. Как ранее отмечал Егор Ковальчук, агропромышленный комплекс Брянской области является мощным сектором развития экономики региона. По итогам прошлого сезона брянский субъект федерации занял первое место по урожайности зерновых культур, рапса и поваловому производству картофеля. Потребности продукции растениеводства и животноводства полностью закрыты местными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами. Более 630 квадратных метров дорог восстановили в Брянске всего за минувшие выходные. Работы проводились на проспекте Ленина, улицах Фокина и Грибачева, разворотном кольце Первомайской и в переулке Кронштадтском, а также на межквартальном проезде улицы Фосфоритной. Помимо этого, в поселке Белые берега. Для восстановления покрытия применяется несколько технологий в зависимости от характера повреждений и состояния дорог. Подобный подход позволяет выполнить ремонт оперативно и продлевает срок службы проезжей части. Ямочный ремонт проводится без полного перекрытия движения транспорта. Это позволяет минимизировать неудобства для автомобилистов и сохранить таким образом пропускную способность наиболее загруженных городских магистралей. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук выступил с поручением сформулировать актуальные потребности дорожной техники, определить, какую уже необходимо выводить из эксплуатации, а какую приобретать, и обязательно проработать конкретные предложения для участия в федеральных программах и возможности получения регионам субсидий, которые регулярно выделяются федеральным центром. В Министерстве иностранных дел России заявили, НАТО и Европейский Союз вместо нулевой толерантности к терроризму стали его частью. Комментируя удар вооруженных сил Украины по пляжу под Геленджиком, в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, в центре Европы орудует террористическое бандформирование, оккупировавшее госаппарат Украины. Дипломатический корпус Российской Федерации обращает внимание всего человечества. Спонсорами терроризма являются страны Североатлантического альянса. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, опасения России в том, что нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию подтверждаются ударами киевской власти по гражданским объектам и самим людям. Президент России выразил убеждение, киевскому режиму не нужен мир. Для него власть важнее людей, поэтому Москву не удивляет отказ Киева от разрешения ситуации дипломатическим путем. В России принят 61 закон, связанный с поддержкой семей и защитой детей. Среди основных решений – продление мат-капитала до 2030 года и введение единого пособия для детей беременных женщин. Также появилась ежегодная выплата для работающих родителей. Отдельное пособие по беременности и родам теперь могут получать студентки, которые учатся очно. Как отметили в Нижней палате российского парламента, важно, чтобы заботу и внимание государства ощутила каждая российская семья, а меры поддержки были конкретными и адресными. Число семей с детьми, в том числе и многодетными, в России должно расти. От этого зависит сбережение нашего народа, и это является основой развития государства «Сильной России». Завтра погода в Брянске существенно не претерпит изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют около 30. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Путь. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18, и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть. Это рок.
1: Все, что вы сейчас делаете, это незаконно!
2: Незаконное мероприятие.
1: Что вы творите? Вы вяжете детей, людей, женщин! Кто расстоят за свою семью?
2: Ваша безопасность!
1: Держите!

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТС, АС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
0: Рекламная служба 32 радио 404 333, код города 48 32.

0: 87 и 9 FM. Твое радио твоего города. 3-2 радио.
1: Был я весел, но сейчас все восстали против нас. Будто дышать им не дает чужое счастье. Нынче на родной земле стало тесно ей и мне. Солнечный день и при луне

этих глаз ее. Я готов пойти на все. Я не совсем в здравом уме. Я обезумел, не в скитаньях мой удел. У меня хватает дел, с кем-то другим путать меня не надо. Все несут какой-то бред, будто добрых мыслей нет. Правильно мне сказывал день.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 20. Ветер северо-восточный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот,

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет? Так

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

Знаешь, бывает больно, знаешь, бывает страшно. Внешне, как камень, спокойно, а внутри рушатся башни. Знаешь, бывает тихо, но с изнанки

Знаешь, бывает грустно, знаешь, бывает тошно. С мясом вырваны чувства, грязь втоптана прошлое. Но выйди на перекресток, стань у перехода. Крылья расправь и трогай, на желтый сигнал

0: 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В этом году стартовали активные продажи 5 новых российских марок. Какая же судьба их ждет? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Сегодня в режиме рассуждения на основе экспертного мнения. Итак, из опроса Автостата следует, что сами российские потребители сегодня наиболее оптимистично настроены по отношению к «Волге», кредит доверия которой выражают 31% опрошенных, четверть симпатизируют «Джеланд». Далее следует «Ума» 18%, «Атом» 3% и «Эстео» 2%. Представители рынка полагают, что наличие завода в Нижнем Новгороде, который ранее принадлежал Volkswagen, а также узнаваемость марки обеспечит «Волга» значительное преимущество перед другими новыми игроками. В линейку популярных моделей входит седан C50 и кроссоверы K40 и K50. Сдержанный же старт продаж объясняется ограниченной дилерской сетью, всего 40 центров в 20 городах. Тем не менее, «Волга» продемонстрировала продуманный подход как к ассортименту, так и к сопутствующим услугам. Использование трех моделей на базе Geely, таких как Manjaro, Atlas и Preface, которые уже пользуются уважением у автолюбителей, представляются удачным решением, способным укрепить позиции бренда «Волга». Я, как в прошлом владелец полноприводного «Атласа» с космическим и футуристическим дизайном, теперь уже могу смело сказать, что машина оставила у меня очень приятные впечатления. Да, понятно, что идеальных тачек не существует, но «Атлас» я однозначно рекомендую вам рассмотреть при подборе себе кроссовера. Ну или К40, кому что ближе. Получение «Волга» прав на модификацию платформы Geely и самостоятельное внесение изменений в конструкцию дает возможность разрабатывать качественные автомобили, но уже собственного производства. «Джеланд» также обладает значительными шансами на успех. Кроссовер J6, предлагаемый по стартовой цене чуть более 2 миллионов рублей, является, пожалуй, самым доступным среди новичков. Широкая дилерская сеть, включающая 175 центров в 95 городах, обеспечивает впечатляющий охват. Автомобили адаптированы для российских условий, усилена защита днища и полостей, использованы антикоррозийные материалы, добавлен полный привод, локализация окраски и сварки кузова в шушарах знаменует собой переход от простой отверточной сборки к более сложному производству. Главным вопросом, ответ на который покажет лишь время, остается формирование репутации бренда и ликвидность автомобилей «Джеланд» на вторичном рынке по прошествии нескольких лет.
0: Автомобильные факты.
1: Рассуждая о бренде «Ума», прежде всего стоит отметить его впечатляющую историю происхождения, поскольку использование разработок ГАК в основе – весьма удачное решение. Автомобильный производитель из Гуанчжоу плотно сотрудничал с Toyota, перенимая значительный технологический успех японской компании. И это, в свою очередь, дает потребителю основания ожидать высокого качества конечного продукта. Проект обладает весьма радужными перспективами. Стоит упомянуть, что «Ума» создан Яндексом как для загрузки производственных мощностей российского автозавода, так и для развития собственной экосистемы. Ключевую роль в формировании спроса на «Ума», разумеется, играют корпоративные клиенты, на которых, собственно, и сделан основной упор. Это таксопарки, сервисы доставки, каршеринговые компании и предприятия, располагающие собственным автотранспортом. С развитием инфраструктуры для электромобилей потенциал именно этого сегмента, несомненно, будет возрастать. Еще одним представителем российского автопрома является модель «Атом». Несмотря на ряд трудностей, с технологической точки зрения этот автомобиль представляет значительный интерес. Это компактный электромобиль, обладающий собственной платформой, операционной системой и даже магазином приложений, что, очевидно, тоже является попыткой создания собственной экосистемы вокруг автомобиля. Однако есть один существенный недостаток. Китайское происхождение компонентов просматривается слишком очевидно. И, наконец, бренд «Эстео». Этот проект претендует на нишу доступного премиального сегмента. При условии сохранения конкурентоспособной цены и обеспечения стабильных поставок, «Эстео» имеет все шансы повторить успех того же «Джеланд». Важно помнить, что в наши дни выбор автомобиля определяется не только внешним видом и стоимостью покупки, но еще и совокупными расходами на владение, ликвидностью на вторичном рынке, доступ обслуживания и, конечно, запасных частей. И именно по этим критериям рынок в долгосрочной перспективе и определит, каким новым брендом удастся занять прочное положение и завоевать любовь российских автолюбителей. Удачи!
0: За баранкой!

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя. Ich will.

0: дай закурить.
1: Трип-хоп радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: два радио. Реклама.
1: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58-19-66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 20. Ветер северо-восточный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 303002 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в аэропарке. Собираться в школу с Аэро легко, быстро, классно. Встречаемся в Аэро. Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: Летняя распродажа в ювелирных магазинах «Изумруд». Мега-скидки 90% на украшения с бриллиантами. Серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Весь август обмен старого золота по 8000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Организатор акции и паразанов ОБ ОГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. В городе партизанской славы 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Ход уборочной кампании обсудили в правительстве Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, уборка урожая ведется в сложных условиях, особенно в приграничных муниципалитетах. Но, несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта федерации, обмолот зерна продолжается. По данным Минсельхоза, Брянская область в настоящее время занимает первое место в Центральном федеральном округе по урожайности зерновых культур. Аграрии приступили к уборке озимого рапса, площади которого в этом году увеличены. В половине районов области ведется уборка картофеля. Как ранее отмечал Егор Ковальчук, агропромышленный комплекс Брянской области является мощным сектором развития экономики региона. По итогам прошлого сезона брянский субъект федерации занял первое место по урожайности зерновых культур, рапса и поваловому производству картофеля. Потребности продукции растениеводства и животноводства полностью закрыты местными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами. 18, 19 и 20 сентября в Брянской области пройдут выборы депутатов Государственной Думы России. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, для того, чтобы каждый человек, проживающий на территории Брянского субъекта Федерации, мог свободно осуществить свое волеизъявление, даже если у него отсутствует постоянная или временная регистрация, действует механизм «мобильный избиратель». Он позволяет проголосовать по месту фактического нахождения, а не по прописке. Необходимо заранее подать заявление о включении в список избирателей по выбранному участку. Без него проголосовать вне места регистрации будет невозможно. Последний день приема заявлений 14 сентября. Позже этой даты заявления приниматься не будут. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил, в исполнении поручения президента Владимира Путина всем органам власти на местах поручено обеспечить максимально возможные условия безопасности как участников плебисцита, так и работников территориальных избирательных комиссий. В Брянске полным ходом идет модернизация системы образования. В рамках комплексной программы развития школ новые корпуса планируют возвести у гимназии номер 5 и 7, а также школ номер 26. Решения будут приниматься с учетом перспективных потребностей в учебных местах. Прогноз должен учитывать число детей, посещающих детские сады, и потребность в школьных местах на ближайшие 5-7 лет. Ранее Брянская областная дума приняла ряд социально значимых законов, которые прокомментировал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. В частности, глава региона отметил, для педагогов установлен единый базовый оклад, независимо от того, работает ли он в городской или сельской школе. При этом все дополнительные выплаты и стимулирующие надбавки будут начисляться отдельно. Егор Ковальчук подчеркнул, в настоящее время создаются все необходимые условия для получения качественного образования брянскими школьниками. Руководитель области указал, школа – это кузница кадров экономики нашего региона. Более 630 квадратных метров дорог восстановили в Брянске всего за минувшие выходные. Работы проводились на проспекте Ленина, улицах Фокина и Грибачева, разворотном кольце Первомайской и в переулке Кронштадтском, а также на межквартальном проезде улицы Фосфоритной. Помимо этого, в поселке Белые берега. Для восстановления покрытия применяется несколько технологий в зависимости от характера повреждений и состояния дорог. Подобный подход позволяет выполнить ремонт оперативно и продлевает срок службы проезжей части. Ямочный ремонт проводится без полного перекрытия движения транспорта. Это позволяет минимизировать неудобства для автомобилистов и сохранить таким образом пропускную способность наиболее загруженных городских магистралей. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук выступил с поручением сформулировать актуальные потребности дорожной техники, определить, какую уже необходимо выводить из эксплуатации, а какую приобретать, и обязательно проработать конкретные предложения для участия в федеральных программах и возможности получения регионам субсидий, которые регулярно выделяются федеральным центром. Завтра погода в Брянске существенно не претерпит изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют около 30. Атмосферное давление 745 мм ртутного столба, ветер юго-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: два радио. Реклама.
1: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
2: Всем привет! Мы брянская группа «Мы с доброй надеждой». Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 20. Ветер северо-восточный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Летняя распродажа в ювелирных магазинах «Изумруд». Мега-скидки 90% на украшения с бриллиантами. Серебряные украшения по 999 рублей, а золотые по 3999 рублей за изделие. Весь август обмен старого золота по 8000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Организатор акции и Паразанов ОБ ОГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В этом году стартовали активные продажи 5 новых российских марок. Какая же судьба их ждет? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Сегодня в режиме рассуждения на основе экспертного мнения. Итак, из опроса Автостата следует, что сами российские потребители сегодня наиболее оптимистично настроены по отношению к «Волге», кредит доверия которой выражают 31% опрошенных, четверть симпатизируют «Джеланд». Далее следуют «Ума» 18%, «Атом» 3% и «Стео» 2%. Представители рынка полагают, что наличие завода в Нижнем Новгороде, который ранее принадлежал Volkswagen, а также узнаваемость марки обеспечит «Волга» значительное преимущество перед другими новыми игроками. В линейку популярных моделей входит седан C50 и кроссоверы K40 и K50. Сдержанный же старт продаж объясняется ограниченной дилерской сетью, всего 40 центров в 20 городах. Тем не менее, «Волга» продемонстрировала продуманный подход как к ассортименту, так и к сопутствующим услугам. Использование трех моделей на базе Geely, таких как Manjaro, Atlas и Preface, которые уже пользуются уважением у автолюбителей, представляются удачным решением, способным укрепить позиции бренда «Волга». Я, как в прошлом владелец полноприводного «Атласа» с космическим и футуристическим дизайном, теперь уже могу смело сказать, что машина оставила у меня очень приятные впечатления. Да, понятно, что идеальных тачек не существует, но «Атлас» я однозначно рекомендую вам рассмотреть при подборе себе кроссовера. Ну или К40, кому что ближе. Получение «Волга» прав на модификацию платформы Geely и самостоятельное внесение изменений в конструкцию дает возможность разрабатывать качественные автомобили, но уже собственного производства. «Джеланд» также обладает значительными шансами на успех. Кроссовер J6 предлагает по стартовой цене чуть более 2 миллионов рублей, является, пожалуй, самым доступным среди новичков. Широкая дилерская сеть, включающая 175 центров в 95 городах, обеспечивает впечатляющий охват. Автомобили адаптированы для российских условий, усилена защита днища и полостей, использованы антикоррозийные материалы, добавлен полный привод, локализация окраски и сварки кузова в шушарах знаменует собой переход от простой отверточной сборки к более сложному производству. Главным вопросом, ответ на который покажет лишь время, остается формирование репутации бренда и ликвидность автомобилей «Джеланд» на вторичном рынке по прошествии нескольких лет.
0: Автомобильные факты.
1: Рассуждая о бренде «Ума», прежде всего стоит отметить его впечатляющую историю происхождения, поскольку использование разработок ГАК в основе – весьма удачное решение. Автомобильный производитель из Гуанчжоу плотно сотрудничал с Toyota, перенимая значительный технологический успех японской компании. И это, в свою очередь, дает потребителю основание ожидать высокого качества конечного продукта. Проект обладает весьма радужными перспективами. Стоит упомянуть, что «Ума» создан Яндексом как для загрузки производственных мощностей российского автозавода, так и для развития собственной экосистемы. Роль в формировании спроса на «Ума», разумеется, играют корпоративные клиенты, на которых, собственно, и сделан основной упор. Это таксопарки, сервисы доставки, каршеринговые компании и предприятия, располагающие собственным автотранспортом. С развитием инфраструктуры для электромобилей потенциал именно этого сегмента, несомненно, будет возрастать. Еще одним представителем российского автопрома является модель «Атом». Несмотря на ряд трудностей, с технологической точки зрения этот автомобиль представляет значительный интерес. Это компактный электромобиль, обладающий собственной платформой, операционной системой и даже магазином приложений, что, очевидно, тоже является попыткой создания собственной экосистемы вокруг автомобиля. Однако есть один существенный недостаток. Китайское происхождение компонентов просматривается слишком очевидно. И, наконец, бренд «Стео». Этот проект претендует на нишу доступного премиального сегмента. При условии сохранения конкурентоспособной цены и обеспечения стабильных поставок, «Стео» имеет все шансы повторить успех того же «Джеланд». Важно помнить, что в наши дни выбор автомобиля определяется не только внешним видом и стоимостью покупки, но еще и совокупными расходами на владение, ликвидностью на вторичном рынке, доступностью обслуживания и, конечно, запасных частей. И именно по этим критериям рынок в долгосрочной перспективе и определит, каким новым брендом удастся занять прочное положение и завоевать любовь российских автолюбителей. Удачи!

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. Три-два радио.
1: Реклама. Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипарасанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 4832.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 20. Ветер северо-восточный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Неизвестно, что

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 22, облачно с прояснениями, ветер юго-восточный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

пульс. Это страсть. Страсть.

0: Два радио.
1: Всем привет! Вы брянская группа Change. Слушайте нас на 3.2 радио.

видеть мы, подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны навсегда.

еще не поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 22, облачно с прояснениями, ветер юго-восточный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Это
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Ты садишься к камину, зажигая лишь свечи у тебя под рукой. Домик Чарльза Буковски, ты проводишь лишь с ним. Третий чертовый вечер и бутылка Бакарди достала чертовски, ты устала рыдать, ты устала молиться, ты привыкла давно к равновесию сумбуря и лишь сборник стихов помогает забыться, ведь меня нету рядом. Я уже

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 22, облачно с прояснениями, ветер юго-восточный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.